0: și Malgai Târbăulie. Rezervirajte si vaš termin. Autohiša Malgai. Ime s tradicio.
1: Ищете нов господински апарат?
2: У Данко Хенцелие потека хищни сеем господинских апаратов. Велика от продая по посебних сеемских ценах. Прихраните при накупу своего нового апарата и изкористите омеено понудбо. Обищите Данко Хенцелие на Тихарски цести 4 или нас покличите за понудбо.
1: Се видимо! Danes se bo ozračje zvečer umirilo, po noči se bo razjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne lahko pričakujete krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Želiva vam prijeten dan.
3: Meritve hitrosti se izvajajo v Lomanošah pri Gornji Radgoni. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.